8 с Фил Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей.